Давай. И это новая советская Россия, протягивает свою рождающуюся Германию. И пусть во всем мире.